0: чуиш мангуатох муинахчалту
1: алти ашкаш хуниятогуинахти чалт барей де лос родиос
0: ачуинах кама мейнахун
2: айнти чуил рого ахуинахти айокьетох Jesús
0: ачин вачил ан мангуатох локетчаталчала

0: нартын агапашууны дух Иесус.
1: Атуиш мангуатохмуй нахчалду.
2: Ашти ашкашхууны духгүй нахти чалт баррей де лос жудиос.
1: Ачуинах кама мей нахун.
3: Айнди чуил рого ахгүй нахти аёкье дух Иесус.
1: Ачингуатил ан мангуатох локет талчалаа.